0: другая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игру.

0: мировую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027-го. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны, Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на Центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мариет Мухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка. На среду доллар 81.13, евро 93.58.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, Lada Niva Travel. За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – Lada Niva Legend. А замкнул тройку – Haval Jolion. Geely Manjaro опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – Tenet T7 T8, Voya Free, Haval F7, Toyota RAV4 и Toyota Highlander. Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию и играет в антрепризе.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня «Little Girl», записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радіо Сі онлайн. Золотые хиты на радиосі.ру.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18, на Радио СИ Новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027-го. В Свердловские водохранилища начала поступать вода из Челябинской области. Качество водопроводной и питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу, 1 августа, началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровское, Волчихинское, Новомаринское водохранилище. Оттуда водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в Екатеринбурге ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Между тем, синоптики Росгидромета пообещали Свердловской области жаркий, но дождливый август. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений, однако и осадков будет больше обычного. За первые выходные в Екатеринбурге уже выпало 80% нормы августа, отмечает «Комсомольская правда». На этой неделе сухими ожидаются среда и воскресенье. Самой дождливой будет пятница, но с температурой до плюс 28 градусов, обещает сайт Росгидромета. В ближайшие три дня днем в Екатеринбурге плюс 23, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Бенд» и многие другие исполнители. Электропоезд «Финист» отправится с вокзала Екатеринбурга 8 августа в 10:38 утра, прибудет на место к 12:50. Обратный рейс из Камышлова в 21:13. Прибытие в Екатеринбург в 23:38. Будут также остановки на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону – 253 рубля. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мариет Мухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальные курсы Центробанка: на среду доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже среда, 5 августа. В центре города плюс 18. За окном солнечное, свежее и достаточно теплое, кстати, утро. Днем будет до плюс 24 и преимущественно без осадков. Сегодня будет тоже сухой день, примерно как и вчера. Что хорошего на эту среду обещают астрологи, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. Жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. А цель действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь?
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лим-Попоу поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
14: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Нет пока пробок, но есть затруднения на Щерс и Амундсена от машины до Объездной. И уже появляются затруднения на ЕКАДе от Московского тракта до Садов и от Садов до Московского тракта. Посмотрим, что будет через полчаса, как изменится дорожная ситуация. Удачи вам в пути.
16: Радио СИ 103.7 FM.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 7.18 в центре Екатеринбурга плюс 18. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Что может сделать картофель фри существенно полезнее? Об этом через 5 минут на Радио 7.

0: освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
1: И то иногда оказывается так вкусно, это я по себе. Если что, радиосе с вами, доброе утро и хорошей среды.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное «Белебеевское». 159,99 за 170 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
13: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: На радио «Си» музыка высокого класса с самого утра. На часах 7.33, в центре города плюс 18. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Цена эталонной нефти Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил о близкой сделке, которая разрешит коммерческим судам движение по Ормузскому проливу, пишет РБК. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» замглавы МЧС региона Алексей Морозов. Всего с начала года на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года, и это связано с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2.5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона высланы почти 2100 человек, сообщили в МВД области. Число преступлений иностранцев сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно, люди по-разному воспринимают звук, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Нужно смотреть на корку. У более зрелых арбузов она матовая, с четко выраженными полосками и ярким земляным пятном. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Нижнем Тагиле плюс 21-23. В Новоуральске и в Краснотурьинске плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:41 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня среда, 5 августа, и сегодня Всемирный день светофора. Почему для светофора выбрали красный, желтый и зеленый? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Star 13.
1: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
2: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца августа этого года.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка. На ИКАДе от Садов до реки Решетка. На Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. На Серафим Дерябиной от Волгоградской до Бардина. И на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Белинского в сторону Ботаники, Ленина в сторону УПИ и Токарей в направлении Кирова.
9: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: Радио «Си» 103,7 FM.

0: С вами Радио ИСИ. Доброе утро. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 18, а днем до плюс 24. И сегодня в основном без осадков. А сейчас на Радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хог, а позже основатель первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
0: Радио «Си».

0: Сегодня обойдемся без дождей, про которые только что на радио сипели «Аха». Сегодня днем преимущественно без осадков и плюс 22-24. Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.54 и уже минут через 5 на радиоси в новостях. Узнаем, почему по арбузу стучать бесполезно. Как правильно арбуз выбирать и какое в Екатеринбургском зоопарке пополнение. Об этом на радиоси через 5 минут в новостях. А затем поиграем во вкусную игру на Радио Си. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на nko.ru.
4: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 22, 24. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Цена на эталонную нефть марки Brent во вторник падала ниже $80 за баррель на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%, на минимуме была на отметке 79,73. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов. Между тем, несмотря на дипломатические сигналы, Ормузский пролив остается опасным. Накануне там попало под удар судно под флагом Либерии в 20 морских милях от Омана. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек, рассказал в центре ТАСС «Урал» зам руководителя МЧС региона Алексей Морозов.
2: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
1: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека, на треть больше, чем в тот же период прошлого года. Это связано также с аномальными погодными условиями весной и летом. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона депортировано почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10300 нарушений миграционного закона. Число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянок Игрунок, Жуфруа, Рона и Гермионы родились мальчик и девочка. Детеныши появились на свет еще 1 мая. Сейчас уже слезли со спин родителей, превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, насекомых и субпродукты. А любимое лакомство – саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает спать, папа носит на спине. Семья живет в павильоне «Южный» на 2-м этаже зверинца, пишет «Комсомольская правда». Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
3: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
3: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиовести с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 5 августа. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 18, а днем плюс 22-24. К нам возвращается сухая, достаточно сухая и точно теплая погода. В общем, лето продолжается. Минут через 10 на Радиовести узнаем, где и с кем гуляли древние люди 1,5 миллиона лет назад. И еще мы поиграем в день рождения каждый день, а прямо сейчас на Радио ИСИ начинается вкусная игра. На голодный желудок играть, конечно, сложновато, но даже если вы не позавтракали, можно представить себе что-нибудь вкусненькое. А победитель получит сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые, я называю ингредиенты, а вам нужно понять, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Дозвонитесь первым, назовите блюдо и получите вкусный приз. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103,7. И вот первая порция ингредиентов. Яйцо, 2-3 ложки сахара и столько же муки. Понимаю, что ингредиенты достаточно распространенные, но, может быть, кого-то наведет на мысль количество, которое я сейчас назвал. Яйцо, 2-3 ложки сахара и столько же муки. Добавим потом еще ингредиентов, но посмотрим, может быть, кто-то уже догадался. Телефон Радио ИСИ, 235-103,7. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
14: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
15: Додо.
16: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка. И на ИКАДе от Садов до реки Решетка, там, где идут ремонтные работы. Собирается транспорт на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка и на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ и Репина в центр.
17: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас проходит вкусная игра. Я называю ингредиенты, а ваша задача догадаться, какое блюдо с этими ингредиентами мы сегодня загадали. Яйцо, 2-3 ложки сахара и столько же муки. Ингредиенты, конечно, распространенные, но, может быть, количество вас наведет на мысль. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Алло, добрый день.
0: Добрый.
1: Может быть, это блинчики?
0: Блинчики. Вы готовили блинчики?
1: Ну да, бывало.
0: Вот такие вот ингредиенты использовали. Хорошо. Но пока нет, не блинчики. Пока не угадали. Спасибо. Сахар, мука и яйцо. Пока у нас Радио Си. Алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Может быть, это шарлотка?
0: Шарлотка?
2: Ну да. Хотя по количеству муки она какая-то микрошарлотка получается.
0: Так и по количеству яйца тоже вообще совсем чуть-чуть.
2: Угу.
0: Вот, может быть, размеры наведут вас на мысль. Продолжаем думать.
2: Спасибо.
0: Ой, все ответы сегодня вкусные. Даже захотелось все это повторить. На кону у нас сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И давайте добавим еще один ингредиент, один творог. Ну что, стало гораздо яснее, я думаю. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем играть во вкусную игру на Радио Си.

0: Очень сложно.
1: На радио СИ проходит вкусная игра, и здесь условия простые. Я называю ингредиенты, а ваша задача догадаться, какое блюдо с этими ингредиентами мы загадали. Уже прозвучало яйцо, 2-3 ложки сахара и столько же муки. Количество немного, но это кого-то уже навело на мысль. Добавляем туда еще творог. И что получается? 235-103-7, телефон радио СИ.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Я хочу предложить свой вариант.
1: Давайте.
2: Сырники.
1: Сырники. В сырниках нужен творог еще. Да. Абсолютно правильно. Сырники.
2: Реально, я угадала?
1: Да, угадали. Как вас зовут?
2: Меня зовут Юлия.
1: Как часто готовите сырники?
2: Вообще не готовлю.
1: А как догадались тогда?
2: Рецепт известный.
1: А почему сами не готовите?
2: Я не очень люблю готовить. Я больше,
1: любите есть. По кондитерской?
2: Да.
1: Тортики умеете?
2: Кондитерского? Да, конечно. Черный бархат, вернее, красный бархат. Различные чизкейки.
1: Юль, мы обязательно что-нибудь подобное загадаем. Спасибо за мысль. Хорошо, но сегодня сырники были, да, действительно. Вы сегодня за правильный ответ получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете вот и сырники, например, заказать.
2: Очень кстати, у меня день рождения в пятницу.
1: Да вы что? С наступающим вас днем рождения, кстати.
2: Благодарю.
1: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» на еда.яндекс.ру, 0+, ОГРН 118-773-603-5730, город Москва. Вкусная игра на радио СИ на этом не заканчивается. Завтра будем снова вручать вкусные призы. Участвуйте и выигрывайте. Минут через 5 на радио СИ.

0: Идет игра «День рождения каждый день». Будем определять играющую дату. Держите наготове телефоны. Номер прежний 235-137. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева расскажет, где гуляли древние люди.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
0: Мне в этой новости понравилось то, что древние люди не просто охотились, а еще, оказывается, гуляли. Наверняка со словами «А чего ж не гулять? Погода-то хорошая!» Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошей среды.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр классический «Брест-Литовск» 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
8: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
9: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
10: Радио Си.

0: Радио ИСИ. Золотые хиты на часах 8.29. На Радио ИСИ начинается игра «День рождения» каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на фестиваль волшебников для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 31 марта. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 31 марта. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон Радио ИСИ. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады компании «Wildberries». Этой ночью в Тульской области беспилотник рухнул на территорию сортировочного центра «Wildberries». Один человек пострадал, возник пожар. Также повреждены два многоквартирных дома в одном из районов Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщает уже о 10 сбитых дронах ВСУ на подлете к столице. На местах падения обломков работают экстренные службы. Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. В Свердловское водохранилище начала поступать вода из Челябинской области, сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе. Синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, но и осадков будет больше обычного. На этой неделе Росгидромет обещает сухой день только сегодня. Далее до вторника в прогнозах ежедневные осадки. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском

0: Плюс 21-23, в Асбесте плюс 20-22, в Полевском плюс 19-21.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
0: На Радио Си проходит игра «День рождения». Каждый день выпало сегодня 31 марта, и в игру мы добавляем две соседних даты. Если вы родились 30 или 31 марта, а может быть 1 апреля, набирайте прямо сейчас 235-103-7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Британские и американские диалекты английского языка самые распространенные. Но кроме них есть еще пара десятков – валлийский, лондонский, кокни, ирландский, скаус и другие. Люди, которые говорят на разных диалектах, даже не всегда могут понять друг друга, хотя технически пользуются одним и тем же языком.
4: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
4: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.39. У нас продолжается игра «День рождения» каждый день. Сегодня у нас играют целых три даты. И до нас дозвонился Каменский Роман. Так, Рома.
1: Правда, никто не верит, но это действительно так.
0: Никто не верит в смысле из вашего окружения сейчас?
1: Да нет. Ну, конечно, это шутка же.
0: А, про 1 апреля, то, что вы 1 апреля родились.
1: Ну, конечно.
0: А вот как вас поздравляют, кстати, 1 апреля? Шуточно или...
1: Да, часто шутками друзья разыгрывают, конечно. Пытаются разыграть, но у меня-то уже с годами...
0: Наработаны. Иммунитет небольшой, да, есть?
1: Да-да-да.
0: Слушайте, Ром, ну сегодня у нас без шуток. Ваша дата сыграла. Вы сегодня быстрее все дозвонились. Где вас поймала игра, кстати, день рождения каждый день?
1: На работе.
0: Чего делаете?
1: Да, мы занимаемся транспортными перевозками.
0: Пусть день складывается у вас удачно. Сегодня без шуток достается вам пара билетов на фестиваль волшебников.
1: Ура, это прекрасно.
0: Говорят там, что будет волшебное. Немного расскажу про сам фестиваль, информация на правах рекламы. Вас ждут масштабные иллюзии, авторские номера, интерактивные шоу и трюки, способные вызвать восторг даже у самого закоренелого скептика. Не упустите возможность окунуться в пространство, где стираются границы между реальностью и невозможным. Встречаемся 16 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Ура! Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си. Теперь поиграем завтра. А минут через 5 на Радио Си поговорим про одного математика, в честь которого существует премия, сопоставимая с Нобелевской.
5: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
6: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
13: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: А сейчас на радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» – автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на ИКАДе от Московского тракта до реки Решетка. На ИКАДе от Садов до реки Решетка. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Новгородцевой от Обезной до Малышева. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр, восточная в сторону ЦПКИО, Токарев в направлении Кирова.
14: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:47 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем преимущественно без осадков и плюс 22-24. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.9. В эти выходные в центре Екатеринбурга будут перекрывать массово улицы. Подробности в новостях на Радио Оси через 5 минут. А еще узнаем, что смогли разглядеть на марсианских фотографиях, сделанных еще в 2007 году. После новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: 103.7 FM. Радио Си.
6: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ПАО «Уральский завод Эмма». Мебельный центр Эмма.

0: Радио Си, 103.7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Доброе утро. Дроны ВСУ продолжают атаки на склады «Вайлдберрис». Этой ночью один из беспилотников рухнул на территорию сортировочного центра компании в Тульской области. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, один человек пострадал. Ему, оказывается, необходима медпомощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Напомню, накануне тушили пожар на складе «Вайлдберрис» в Ленинградской области в Красном Бару. К счастью, там обошлось без пострадавших. Часть помещений не пострадала. А вот в Самарской области склад «Вайлдберрис», загоревшийся из-за атаки ВСУ в минувшее воскресенье, выгорел полностью – 180 тысяч квадратных метров. Между тем, компания «Вайлдберрис» не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Тогда пожар уничтожил 48 автомобилей, пишет городской портал Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе «Вайлдберрис». Ранее в компании говорили о том, что проведут оценку ущерба и будут рассматривать вопрос возмещения в каждом случае отдельно. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 числа в центре Екатеринбурга пройдет марафон «Европа-Азия». В городе будут перекрывать дороги. Так, с 11 ночи пятницы, 7 августа, до 4 утра в воскресенье 9 числа закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Липнихта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. Уже с 6 утра пятницы и до полуночи в воскресенье не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация есть на городских порталах Е1 и 66.ру. В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полиции. Общий некомплект почти 28%, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Так больше всего не хватает сотрудников ППС – 44%. У конвойной службы показатель 41%. В уголовном розыске не хватает почти 35% сотрудников, вследствие более 31,5%, пишет «Комсомольская правда». Наиболее ощутимый некомплект в Екатеринбурге – 37% сотрудников. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели в нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета «Ру», среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя. Но большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 5 августа. 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 20. Днем плюс 22-24. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем пару билетов на концерт «Люмисфера» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. Международные данные говорят, что почти каждый 10-й клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Ради чего? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Международные данные говорят, что почти каждый 10-й клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. По одному варианту. Подумайте и набирайте. 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойно.

0: 21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
11: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Объездной от Московской до Амундсена. На ЕКАДе от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу. И на Второй Новосибирской от Палисадной до Умельцев. Самые загруженные магистрали сейчас восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в обе стороны, Токарев в направлении Кирова.
12: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 20. За окном прекрасное, солнечное, многообещающее утро. Днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Реклама.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Как сделать картошку фри максимально полезной? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Не знаю, мне и то, и другое очень нравится. Это я, конечно, про себя. На Радио Си у нас проходит игра «Невероятный вопрос», где мы разгадываем тоже, как всегда, что-то невероятное, необычное. И вопрос сегодня у нас вот такой. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Ради чего же? Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
4: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Моя версия ради Wi-Fi.
3: Чтобы дома не сидеть, да?
4: Ну, чтобы посидеть, попить кофе и поработать, поползать в интернете.
3: Хорошо, пусть будет как вариант, но пока нет, не ради Wi-Fi. Прошли те времена, спасибо. Радио Си, алло.
5: Здравствуйте, Радио Си.
3: Здрасте, что скажете вы?
5: Созрел вот такой ответ. Есть предположение, что люди ходят туда, чтобы потом выставить в какой-нибудь социальной сети селфи, зачекиниться. Нету фотки, значит, не было.
3: Фоточку сделать, да, специально?
5: Да.
3: Ну, пока нет, тоже мимо. Хотя идея хороша.
5: Да, хорошо. Хорошего дня.
3: Спасибо вам тоже. Еще звоните. Возможно, кто-то приходит, чтобы себя сфотографировать. Ну, пока что нет, не ради фоток, не ради Wi-Fi. Для тех, кто работает в кофейнях, это отдельная история. Про них мы как-нибудь в другой невероятный вопрос поговорим. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Звоните.
0: Реклама.
6: Сыпь

0: Яки, твое греческое настроение.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
6: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за

0: Радио СИ. Золотые хиты на часах 9.32. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Ради чего? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио СИ 235-103.7. Что скажете?
1: У нас, извините, такой аккуратный вариант. Туалет приходит, чтобы, ну, сходить в туалет.
0: Очень

0: кстати, полезный вариант. Потому что многие про него забывают. Да, многие про него забывают, что можно так вот. Но пока нет. Не про туалет говорим. Ничего страшного.
1: Извините, спасибо, всего доброго.
0: Спасибо вам, что напомнили. Звоните еще. Есть и такие варианты, конечно. Жизненные. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я думаю, что ответ на невероятный вопрос — это за бесплатную раздачу Wi-Fi.
0: Угу. Ну, те времена уже прошли, надеюсь, все-таки. Уже многие ходят со своими.
2: Ну, есть тогда второй вариант. За Давайте. Стаканчиком своим именем.
0: А что, есть такие еще кофейни у нас?
2: Да, конечно.
0: Остались? Ладно, тоже пусть будет как вариант. Пока нет, пока мимо. Еще звоните.
2: Ага, спасибо.
0: Спасибо, до свидания. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятно вопрос. А сейчас на радио Си новости Людмила Гусева.
3: Доброе утро. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и другие ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Перекрывать дороги начнут уже в пятницу, 7 августа. Общественный транспорт пустят в объезд. За полгода в Свердловской области зарегистрировано более 4000 киберпреступлений. Почти на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Мария Тмухина. Также витамин содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате, цитрусовых. Но витамин С легко разрушается, например, при варке и даже нарезке, сообщает Russia Today. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:38 в центре плюс 20. На Радиоси мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Международные данные говорят, что почти каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда ради этого. Ради чего же приходит почти каждый десятый клиент в крупную кофейню? Не за Wi-Fi, как мы выяснили, не за селфи, за фотографиями, тоже такой вариант был у нас. Зачем же туда они приходят? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Радио Си, здравствуйте. Здрасте. Еще такой вариант у нас родился совместный. Так. Возможно, это какой-то совсем эксцентричный любитель кофе, который заказывает кофе без кофеина, безалкогольный, какое-нибудь безлактозное молоко с бессахаровым каким-нибудь чизкейком.
0: Ну, это прям совсем какая-то редкость. Вы правы, что у нас очень крупное международное исследование, то, что это большие кофейни, и каждый десятый клиент приходит туда за чем-то другим. Причем очень таким распространенным явлением, подскажу
1: вам. Хорошо, такой вариант вот подсказывает нам девушка с заднего сиденья. Может быть, сделать предложение своему любимому человеку и жениться, или как там это называется.
0: Ну, а что это за повод такой?
1: Свидание, да, на котором он делает предложение.
0: А что у вас там за девушка на заднем сиденье?
1: Девушка Инна. Это очень хороший, умный человек. Она боится в прямом эфире говорить, но она многие ответы знает.
0: Серьезно? Вы ее специально возите? Да. Вы водитель маршрутки? Или что? Как
1: мы
0: это?
1: Не водитель маршрутки. Она с нами на работу ездит. Мы от нее никак не можем избавиться. И все время... рады тем, что она все-таки с нами, она нам подскажет.
0: Слушайте, ну вы держите ее поближе, потому что Инна сегодня дала правильный ответ на невероятный вопрос.
1: Инна!
0: Речь сегодня про свидание. Каждый десятый клиент в крупных кофейнях приходит туда на свидание. А как вас зовут?
1: Меня Анатолий зовут.
0: Анатолий, да.
1: Я это очень рад, и мы Инне давайте передадим.
0: Давайте.
1: Это, что
0: да, давайте Инну будем награждать.
1: А давайте я, может, трубку дам, и она...
0: Стесняется. Анатолий, ну тогда вы будете получать приз, а там уже разберетесь, кто кому чего будет передавать. Вы сегодня получаете пару билетов на концерт «Люмисфера». Поздравляю вас и вашу попутчицу.
1: Крутя. Спасибо, а мы с ней пойдем тогда. Она моя сестра родная, является мне, как выяснилось.
0: Только сегодня выяснилось? Ничего себе. Вот у вас соединение семьи сегодня произошло еще, да?
1: Да, навсегда. Это я так просто... Это моя любимая сестра Инна.
0: Хорошо. Вот. Приезжайте за призом. Два билета на «Люмисферу» ваши.
1: А я, Анатолий, и сестра моя Инночка отгадали вот этот невероятный вопрос.
2: Реклама. Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10, а буквально через 5 минут на Радио Си узнаем, почему для сигналов светофора выбрали красный, желтый и зеленый.
2: Реклама.
3: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
8: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. «Волмед» до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В
8: планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» «Теннет», «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Икаде от Садов до реки Решетка. На Икаде от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — Репина в обе стороны, Восточная в сторону ЖД вокзала, Ленина в сторону УПИ.
10: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 9:47 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Поздравим светофор с днем рождения. Можно какой-нибудь светофор даже обнять. Спонсор всемирной истории на радио «Си» ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна, его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекательный.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

радио Си, музыкальные новинки. Это бразильский диджей-музыкант Алок и его друг Халид с песней «Dive Into Me». На часах 9.56. Что происходит на Икаде? Почему там плотные пробки в районе реки Решетка? Об этом на радио Си в новостях через 5 минут. И еще узнаем, когда в Екатеринбурге улучшится качество водопроводной питьевой воды. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си Фидель Викет и мелодия «Back to Life».

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 на Радио Си Новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на плотные пробки на ИКАДе в районе поселков Северка и Палкинский Торфяник. Заторы собираются от моста через реку Решетка. Местами дорожное полотно будто полностью снято. На онлайн-картах есть отметки о дорожном ремонте, однако рабочих на месте не видно. Мост в ужасном состоянии. Никто ничего не ремонтирует. Мы очень страдаем, цитирует сообщение одного из водителей портал Е1. Хуже всего ситуация по утрам и вечерам, когда все едут на работу и обратно. Пробка в это время растягивается на 3-4 километра, отмечают автомобилисты. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологий. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300 или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольск». Правда. Качество водопроводной питьевой воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Еще в субботу 1 августа началась перекачка свежей воды в водохранилище Екатеринбурга из Нязепетровского каскада Челябинской области. Вода поступит в природные бассейны Верхнемакаровская, Волчихинская, Новомаринская, затем водозаборы водоканала, пишет «Новый день». Напомню, ранее в водоканале заявили, что качество холодной воды в кранах жителей Екатеринбурга ухудшилось после затяжных и обильных ливней. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено более 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами россияне отменили, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. 22,5% это заемщики, чьи долговые обязательства полностью погашены. Только 21% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегал к кредитам или займам. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет. 20% от общего числа. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени с формулировкой в области культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность, пишет Лента.ру, и напоминает, что ранее президент наградил орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, пишет Лента.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Сейчас узнаем, насколько счастливы владельцы электромобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Радиосе с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 5 августа. За окном прекрасное летнее утро, переходящее в прекрасный летний день, плюс 21, днем плюс 22-24, а дожди от нас уже уходят. Это прекрасно. Минут через 10 на Радио Си узнаем, куда ходили гулять древние люди почти 1,5 миллиона лет назад. Через минуту Юлия Савичева. «Прости за любовь» на Радио Си.
4: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
5: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
0: Аппетит, как известно, приходит во время еды или во время вкусной игры на Радио Си. Продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания и отгадывайте блюдо. Нужно звониться первым, ответить верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
12: Слушай, ты был прав.

0: На радио Си музыкальные легенды, только что Depeche Mode, Personal Jesus. 10.21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. Сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 миллион 430 тысяч лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 миллиона лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
0: Меня в этой новости очень удивило то, что древние люди не просто охотились, не ходили по делам, а иногда позволяли себе даже погулять. Наверняка со словами «Смотри, какая погода хорошая!» Радуйся с вами, хорошего дня вам!
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Интересно про английский.
5: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Серию книг о Гарри Поттере переводили с английского на английский. Точнее, с британского на американские диалекты. И некоторые слова действительно заменили. Например, джемпер.
6: Джампер.
3: Превратился в свитер.
6: Суэтер.
2: Реклама.
7: Ну, сын, чем порадуешь?
8: 2 по-английскому.
7: Опять?
8: Она объясняет непонятно.
7: Угу, по-английски.
8: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, это силы, песня Crazy. 10:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21, сегодня днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Доброе утро. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году с помощью кораблей Роскосмоса и НАСА. Длительность процесса займет порядка 2 лет, сообщил представитель Роскосмоса, пишет РИА Новости. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека, на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок в июне погиб, пишет «Новый день». В Верхесецком районе Екатеринбурга почти на 2 месяца перекроют дорогу. С 17 августа и по 7 октября в районе дома номер 14/1 по переулку Встречному ЕТК будет прокладывать теплосети. Для автомобилистов организуют пути объезда. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения штатов. В прошлом году имя Иван вошло в число 200 самых популярных в штатах. В этом списке обошло имена Джон и Дональд. Людмила Гусева, радио.

0: вопросе.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В центре Екатеринбурга плюс 22. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте плюс 20-22. В Полевском плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 22. Сегодня среда, 5 августа, и уже минут через 5 на Радио Си расскажем про одного математика, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиман Лид». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
5: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
8: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтемурге без 15.11, в центре плюс 22. Впереди Борис Гарденер, I Wanna Wake Up With You. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоси с вами, на часах 10:57, через 3 минуты на Радиоси в новостях. Узнаем, сколько тысяч новорожденных мальчиков в США ежегодно получают русское имя Иван. Кстати, на Радиоси скоро будут гости. К нам придет Айван, которого можно будет увидеть и услышать вживую сегодня вечером в нашем городе. А сейчас на Радиоси музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радиоси ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе. При обнаружении клеща специалисты советуют осторожно удалить его пинцетом, обработать место укуса антисептиком, обратиться к медикам, сообщает РИА Новости. Ранее телеграм-канал Шот сообщал о том, что этим летом россияне стали часто жаловаться на укусы клещей размером до 2 миллиметров. Такие клещи остаются на теле человека значительно дольше. Риск передачи инфекции гораздо выше, отмечают специалисты. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека. Это на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Трагедия случилась 12 июня в селе Трифоново Пышминского района. 11-летний подросток катался на мощном электросамокате, для управления которым необходимо иметь права категории М. Он не справился с управлением. Электросамокат подростку подарили родители, пишет «Новый день». И отмечает, что инциденты с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. В субботу 8 августа в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье 9 в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Будут перекрывать дороги. Так уже с 6 утра пятницы до полуночи воскресенья не будет проезда по улице Воеводина между Малышева и Ленина, а также по улице Горького от Малышева до Пушкина. С 11:30 ночи пятницы, 7 августа, до 4 утра воскресенья закроют проезд по проспекту Ленина от 8 марта до Карла Либкнехта, а также по улице Толмачева от Ленина до переулка Почтовый. В воскресенье перекрытия из-за марафона будут еще масштабнее, но короче, до часу дня. Общественный транспорт пустят в объезд перекрытых участков улиц. Подробная информация о перекрытиях и маршрутах общественного транспорта есть на городских порталах. Международную космическую станцию выведут с орбиты в 2028 году. Об этом сообщил агентство РИА Новости представитель госкорпорации «Роскосмос». Он отметил, что тогда начнется плановое понижение орбиты МКС. Длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. В процессе выведения МКС с орбиты будут задействованы американские и российские космические корабли. Стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой пропишут распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения США. В последние годы в Штатах Иванами стали более 0,1% новорожденных. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США. В этом списке вариант Иван обошел имена Джон и Дональд. Первое место в рейтинге занимает мужское имя Лиам, ну а самое популярное женское имя в Штатах – Оливия. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.

0: О погоде на радио СИ, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 5 августа. За окном прекрасный, солнечный и вполне себе теплый день. Плюс 22 градуса. Минут через 5 на Радио Си к нам придут гости. Расскажут про концерт, который можно будет увидеть и услышать сегодня вечером. Пообщаемся с интересными гостями уже минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 11:15 в Екатеринбурге, и пришло время познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Сегодня в гостях на Радио Си музыкант, автор песен, автор текстов, участник многих международных конкурсов и, конечно же, официальный трибют Николая Носкова, Айван, и музыкальный продюсер, а также концертный директор Айвана Сергей Серебренников. Ребята, добрый день.
1: Добрый день.
2: Всем привет, всем доброе утро.
1: Прекрасного настроения.
0: Сегодня прекрасный день, чтобы поговорить о вечернем концерте, который состоится, но об этом чуть позже. Айван, вот Николай Носков лично благословил этот проект, так, насколько я знаю, да? А помните тот самый момент, тот разговор, когда родилась идея шоу?
1: Идея шоу, она как-то постепенно, на самом деле, зарождалась из-за того, что мы ездили с Николаем Ивановичем довольно давно, давали, можно сказать, совместные концерты, то где-то витало в воздухе. Вот Сергей, на самом деле, это все и озвучил в какой-то момент, так как он и давно занимается трибют-шоу разного плана, и Металлика, и Скорпионс, ну, ты уже сам расскажешь, там, чем ты конкретно занимаешься, вот. И эту идею он как-то озвучил. Ты можешь добавить что-нибудь?
2: Да, некоторое время назад мы познакомились с Айваном, с Александром и с Виктором Дробышем.
1: Музыкальным продюсером.
2: Музыкальным, да, продюсером, известным одним из лучших российских продюсеров, легендарным человеком. И для меня большая честь, что идея, предложенная сделать вот такой вот проект, она вызвала положительный отклик. И, на мой взгляд, получилось очень интересно. Ну, кроме того, что для меня большая честь работать с большим продюсером, с Виктором Дробышем, с его артистом, с Айваном, быть представителем такого проекта, проекта, в первую очередь, посвященного легендарному российскому артисту, его творчеству, Николаю Ивановичу Носкову. Мы занимались много лет различными трибют-шоу симфоническими. К слову, надо сказать, что, скажем так, культура трибютов, она зародилась в какой-то степени в Екатеринбурге. Да, это вот, я думаю, что слушателям будет интересно узнать. Металлика шоу, это один из первых проектов.
0: Это все из Екатеринбурга.
2: Это все из Екатеринбурга, вот, да. Я присоединился к этому проекту в самом начале его, когда основал его екатеринбургский продюсер, между прочим. Надо передать ему большой привет. Его зовут Владимир Брыкин. Ну и дальше уже у нас появились другие интересные трибют-шоу. Мы объездили с ними весь мир. А сейчас вот один из наших флагманских проектов, с которым мы работаем, с которым я работаю, это как раз вот трибют-шоу, с которым мы приехали сегодня в Екатеринбург. И всех приглашаем вечером, ну, скажем, на Екатеринбургскую, на Свердловскую премьеру, правильно будет, наверное, сказать.
0: Очень круто. Слушайте, а вот исполнять песни Николая Носкова, это все-таки какая-то ответственность такая серьезная.
1: Безусловно.
0: Как вот, Айвану, вам удается соблюдать тот тонкий баланс, сохранять и уникальный авторский стиль Николая Ивановича, и при этом приносить в песни частичку себя?
1: Частичку себя получается приносить в силу склада своего характера и вообще собственной какой-то атмосферы ведения концертов. Потому что мы вот, можно так сказать, энергетически и совершенно разные, понятное дело. Но, тем не менее, что касается вот практической плоскости именно исполнения песен, то действительно я, можно сказать, всю свою жизнь слушал, как поет Николай Иванович Носков, снимал его манеру пения и так далее. Понятное дело, что под копирку копировать смысла, наверное, совершенно нет, но передавать именно дух, саму манеру, сами фишки, и тем более песни Николая Ивановича Носкова, без фишек Николая Ивановича Носкова петь смысла абсолютно нету. Поэтому вот получается именно так.
0: Ну да, вот песня Николая Носкова — это сложный, вокальный и эмоциональный материал. Какая песня из программы шоу вам дается, ну, скажем, сложнее всего?
1: Хороший вопрос. Тут, наверное, довольно сложно даже сказать. Наверное, песня «Оно того стоит». Она, у нее вокальный такой диапазон, и мне не все в ней удобно, скажем так, петь, ну, в силу своего музыкального аппарата, наверное, как-то так. Ну, может, она еще не впета должным образом.
0: Сегодня она будет?
1: Конечно.
0: Отлично.
1: Безусловно.
0: Давайте послушаем одну из песен Николая Носкова в исполнении Айвана прямо сейчас на Радио Си.

0: Сегодня у нас в гостях Сергей Серебренников, концертный директор Айвана и музыкальный продюсер, ну и, конечно же, сам Айван, которого мы сможем сегодня увидеть и услышать в Екатеринбурге. Какая строчка из песен Николая Носкова сегодня сильнее всего отзывается в вашей собственной душе? Вот такой вопрос.
1: Наверное, оно того стоит.
0: Та самая сложная песня.
1: Та самая сложная песня, но оно того стоит. Оно, наверное, все-таки контрапунктом последние годы идет. Через все сложности, через тернии к звездам, но оно того стоит. Я думаю, что эта строчка отзывается и у многих-многих слушателей.
2: Я добавлю, что вот на концерте мне эта песня, наверное, если не больше всех, то одна из самых эмоциональных и интересных с точки зрения музыки. Она очень актуальна, мне кажется, в тяжелые времена для всех людей. Всегда непростые времена у всех, и личные, и глобальные. Вот и сейчас эта песня, она такая в какой-то степени духоподъемная, мне кажется.
0: Та самая песня, которая рвет душу и обратно ее собирает практически, так, да? Так. Хорошо, вот как раз мы про атмосферу можем сейчас поговорить шоу. Если в трех словах описывать атмосферу шоу, какие бы три слова вы подобрали?
1: Хороший вопрос. Так, надо подумать.
2: Тремя словами просто очень сложно описать, в такие рамки загонять большой проект.
0: Да, палитру всего. Давайте по чуть-чуть, с одного, например.
1: Палитру всего происходящего. Ну, давай, наверное, буду как-то рассказывать, а ты будешь это уминать в одно слово.
2: Я постараюсь, да. Моя работа сокращать.
1: Помимо песен, я все-таки стараюсь еще перед песнями немного рассказывать моменты их написания или то, что мне поведал когда-то Николай Иванович. То есть, наверное...
2: Это, скорее, наверное, какая-то концептуальность шоу в первую очередь.
0: Угу.
2: Это еще и определенный формат, оригинальный. Оркестровая версия этого проекта собирает все в одну такую общую концепцию. Ну, надо дать должное изначально творчеству Николая Ивановича, что в его музыке присутствует эта составляющая. То есть не пришлось, скажем так, что-то такое глобальное создавать с нуля, потому что уже была хорошая основа, и вот эта симфоническая основа, она уже была в музыке.
0: То есть концептуальность, музыкальность?
2: Да, наверное, ну, формат, назовем это так, музыкальный формат, концепция. Ну и свежесть, скорее, наверное, как сказать, свежесть не в плане того, что исполнение, мы сравниваем двух артистов, нет, а скорее просто... Новое прочтение человека, исполнителя Айвана, который очень хорошо знает творчество этого артиста и много лет находился с ним на одной сцене.
0: Слушайте, нас ждет что-то сегодня вечером глубокое, интересное, концептуальное. Я прямо
1: очень
0: в предвкушении.
1: Слушайте,
2: безусловно.
0: Проект призван подарить песням Николая Носкова вторую долгую жизнь, скажем так. А что дает он лично для вас, как для артиста?
1: Ну, во-первых, большая честь исполнять эти песни. Uh-huh. Ну, действительно, песни, на которых ты рос, к которым прикоснулся, и действительно все творчество Николая Ивановича для меня идет контрапунктом через всю мою жизнь. И столько удивительных вещей, на самом деле, связывает нас. Одно только знакомство чего стоит.
0: А как вы познакомились?
1: Все происходило довольно смешно и странно, потому что я отдыхал за городом, раздается звонок, и по телефону отвечает голос Николая Носкова. «Алло, Саша?» Я говорю, «Да, Николай Носков беспокоит». «Что?» А мы знакомы не были просто до этого.
0: Ага.
1: Но я подумал, что это просто розыгрыш какой-то, ну потому что же бред. С чего вдруг? Да. Что-то связь оборвалась там. В общем, Николай Иванович перезванивает и приглашает спеть с ним дуэт и выступить у него на юбилейном концерте 6-0. И это было из разряда что-то из ряда вон выходящего.

0: Ну и все-таки эти песни обязаны звучать долго, громко и как можно чаще. Все-таки это, как мы это называем, это праздник музыки. Каждый концерт Николая Носкова, и тем более песни его в исполнении симфонического оркестра.
1: Да, и я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить Николая Ивановича и всех причастных за такую возможность, которую нам дали, дарить людям такую возможность услышать эти песни вживую. Я надеюсь, что мы, скажем так, выполняем эту работу с честью и качественно.
2: Где, во сколько можно все это будет сегодня услышать?
1: Сегодня вечером, 5 августа, в 19:00 в Летнем театре парка Маяковского в Екатеринбурге.
0: Ждем всех, друзья мои.
2: Спасибо, ребята.
0: Кайф.
2: До встречи.
1: Спасибо.
2: Сегодня даже с погодой должно повести. Все-таки площадка открытая, но по прогнозу будет сухо и тепло. 12-го в Екатеринбурге. Надеюсь, планы на вечер у кого-то сейчас уже появились. Через 3 минуты на радио Си новости.

0: Радио «Си» с вами на часах 11:32 в центре города плюс 23. У нас впереди новинка от Taylor Swift, а прямо сейчас на Радио «Си» новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Новый пик активности клещей в России ожидается в конце августа, начале сентября, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас активность клещей снизилась, но риск заражения по-прежнему высок. Необходимо соблюдать меры предосторожности на природе, отмечают в ведомстве, пишет РИА Новости. В эту субботу, 8 августа, в Екатеринбурге будут праздновать День строителя. В воскресенье в центре города пройдет марафон «Европа-Азия». Перекрывать дороги начнут уже в пятницу, 7 августа. Общественный транспорт пустят в объезд. Синоптики Росгидромета пообещали в Свердловской области жаркий, но дождливый август. Температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, но и осадков будет больше обычного. На этой неделе Росгидромет обещает сухой день только сегодня. Далее до вторника в прогнозах ежедневные осадки. Президент Путин наградил орденом певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио «Си».
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си. No Mercy, Where Do You Go? Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку. В Эктемурге без 15.12, а впереди настройка песен золотой коллекции радио Си. В этом выпуске Селена Гомес, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а уже через минуту Шаде, Smooth Operator откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

Коллекция «Радио Си».

KOC, Селена Гомес, Love You Like a Love Song в золотой коллекции этого часа. 11.58 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ИП Титова, Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили в РСЧС, а также губернатор Денис Паслер. Она была объявлена около 12 часов дня. Жители призывают быть осторожными. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило почти 90 приусадебных участков. 10 из них в Первоуральске, 27 в Нижнем Тагиле. В Новоляринском муниципальном округе под воду ушли 44 приусадебных участка, сообщает МЧС области. Между тем, от воды освободились, в частности, 11 жилых домов Новоляринского муниципального округа, 2 в окрестностях Верхней Пышмы, 141 приусадебный участок региона. В общей сложности в регионе потоплены 32 жилых дома, более 1200 приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, дорога в Гаринском муниципальном округе. Ограничен проезд в 19 населенных пунктах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и СИМ, а также ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – это исторический сквер и проспект Ленина. Движение на участках вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, а также Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова, Московской, Малышева, в переулке Красном, на Челюскинцев и на Вайнера, а также на улице Ельцина, на набережной рабочей молодежи. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставки строительной техники, а также состоится концерт группы «Ума Турман», сообщает «Новый день». Свердловчане стали реже жаловаться на страховые компании. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Центробанка. Там уточнили, что число негативных отзывов регулятору на страховщиков сократилось на 12% до 204. Чаще всего уральцы недовольны расчетом коэффициента бонус-малус при оформлении полиса ОСАГО. Этот коэффициент – показатель безаварийного вождения. Он напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО. Чем аккуратнее водит человек, тем ниже коэффициент и, соответственно, дешевле страховка, пишет «Новый день». Снизить риск развития деменции поможет отказ от некоторых продуктов после 5 вечера. Об этом рассказали врачи-диетологи Шерри Гау и Шейла Паттерсон, пишет издание Eating Well. Прежде всего, нужно отказаться на ночь от сладкой газировки, алкоголя и кофеина. Сахар провоцирует воспаление, алкоголь и кофеин нарушают сон, не позволяя мозгу нормально восстанавливаться. Врачи подчеркивают, что перед сном нежелательно также есть шоколад, так как в нем содержится кофеин. Кроме того, риск деменции повышает соленая пища, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Злата Печка».
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Злата Печка» для дачи, гостей и хороших вечеров. Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Сио. 12:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Этим днем мы с вами вместе. Будем играть, кстати. Билеты на футбол вас ждут. И, конечно же, слушать любимые песни. Кипелов, «Я свободен» на очереди. Это Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: 12.17. Вы слушаете Радио Си. У нас прекрасные музыкальные планы. Будут Риана, Сиси Кэтч, Тедди Свимс. А прямо сейчас Анна Романова. Спонсор у ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си. Екатеринбург.

0: Радио 7, 103,7 FM в Екатеринбурге, 12:30. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Добрый день. Международную космическую станцию начнут выводить с орбиты в 2028 году с помощью кораблей Роскосмоса и НАСА. Длительность процесса займет порядка 2 лет, сообщил представитель Роскосмоса, пишет РИА Новости. За полгода в Свердловской области в ДТП с участием самокатов пострадали 62 человека, на 12,7% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД Валерий Горелых. В числе пострадавших 26 несовершеннолетних, один ребенок в июне погиб, пишет «Новый день». В Верхесецком районе Екатеринбурга почти на 2 месяца перекроют дорогу. С 17 августа и по 7 октября в районе дома номер 14/1 по переулку Встречному ЕТК будет прокладывать теплосети. Для автомобилистов организуют пути объезда. В США тысячи новорожденных мальчиков ежегодно получают русское имя Иван, пишет РИА Новости, ссылаясь на службу соцобеспечения штатов. В прошлом году имя Иван вошло в число 200 самых популярных в штатах. В этом списке обошло имена Джон и Дональд. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на четверг. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: Предложение.
4: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3: Шустрая бурая лисица прыгает через ленивого пса. Панграмма, то есть фраза, которая содержит все буквы алфавита. В данном случае 26.
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800
1: 800. Екатеринбург, 103,7 FM. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си, и впереди коллекция, которая не стареет. Золотая. Грегуар, Savage Garden, и через 2 минуты лейтбэк. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
3: Золотая коллекция Радио Си.
4: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
5: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
6: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца августа этого года.

Радио Сия, золотые хиты. Без одной минуты час в Екатеринбурге. И впереди у нас песни, которые нужно слушать сердцем. Пятерка песен о любви на 103.7 FM в начале второго, как всегда. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Сия, 103.7 FM.

0: Екатеринбурге 13.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомит с ними Людмила Гусева. Спонсор ОСЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Изданию Financial Times стали известны детали сделки по открытию Ормузского пролива. Соглашение предусматривает снятие санкций блокады с иранских портов штатами и ослабление ограничений против иранской нефти. По данным источников, детали сделки обсуждают Иран и Оман, но соглашение еще не одобрено высшим руководством Тегерана. По предварительным договоренностям, суда будут заходить в пролив через иранские воды, выходить в основном через оманские. Иран будет направлять суда по этому пути, пока остальная территория пролива не будет расчищена от морских мин. Тегеран настаивает на введении платного прохода через Ормузский пролив со временем. Оман предлагает бесплатный, пишет РБК. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе систем ПВО, напоминают власти региона. При обнаружении обломков дрона нельзя поднимать или перемещать их. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112. Напомню, сегодня в 11.43 в РСЧС предупредили о введении в Свердловской области режима опасности от беспилотников. Как сообщил губернатор региона Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. В Екатеринбурге на улице Московская сегодня рухнуло дерево и перекрыло дорогу в районе пересечения с бульваром Денисово-Уральского. Перекрыты оказались две полосы в сторону центра города. Водителям приходится объезжать препятствия. На месте образовалась пробка практически до объездной, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. В мэрии ответили, что специалисты выехали на место. Между тем, телеграм-канал «Екатеринбург главный» опубликовал видео падения дерева. К счастью, в этот момент на дороге не было автомобилей, машины стояли на светофоре. Ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа Григорий Заславский освобожден от должности, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Газета «Ведомости» пишет, что сотрудники МВД проверяют Заславского, в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты. Газета «Известия» пишет, что это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского. Он не уведомил о приеме на работу членов семьи. Ранее сообщалось, что следователи начали проверку в ГИТИСе, а также РУДН и химико-технологическом университете. Идет проверка как многомиллионных контрактов, также и возможных пересечений служебных полномочий и семейных связей, пишет Лента.ру. Конкурс интервидения в этом году могут отменить, сообщил сегодня источник в РИАДе, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые организационные моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия находятся под вопросом, пишет агентство ТАСС. Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на интервидении 26 могли бы достойно представить Александра Воробьева, Дима Билан или Сергей Лазарев. Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс свою супругу, певицу Валерию, пишет Лена. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си. Украсят ваш день.
2: На Радио Си 5 песен о любви.

0: Музыка, которая не мешает отдыхать и помогает работать. Только что уикенд в пятерке песен о любви. 13.24 и прямо по курсу у нас золотой хит от Скэтмен Джона. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13:29, сейчас новости, и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Свердловской области действует запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках или работе

0: будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: 13.42, тройка золотых хитов радио Си на очереди. Это Расмус, Йо Сондоры, Нена Черри, Дизайлис. А прямо сейчас кое-что расскажу.
1: Реклама.
0: На радио Си продолжается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням, ловите после 8 утра наши кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте первым и получайте вкусные призы. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Куда бы сходить?
2: Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», ОГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Новое-новое! Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: желание сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Ну вы и сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
10: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
11: Золотая коллекция. Радио 7.

0: билета на футбол на субботнюю игру. Разыграю уже в следующем часе, не пропустите. А в конце этого часа Ванесса Мэй. Музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
3: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
5: Магнит-экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: рядом. Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 103.7 FM.
2: На радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 2:03. Это радио СИВ. Сейчас новости. Познакомит с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Штатная численность вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, пояснили в пресс-службе Минобороны, пишет агентство ТАСС. Существуют специфические требования к строительным работам и режим секретности. Это затрудняет выполнение задач гражданскими подрядчиками, отметили в Минобороны. Военные строители займутся, в числе прочего, обустройством военных городков в дальних гарнизонах, сообщил генерал армии Анатолий Гребенюк. Также они займутся возведением серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен, пишет РБК. На парковке в Кольцово такси закрыли въезд на первую линию парковки. При этом только на ней таксисты могут забирать и высаживать пассажиров, чтобы не получить штраф за повторный въезд. Для этого у водителя Яндекс.Такси должны быть регистрация и специальная метка. Но сейчас въезд на первую линию закрыт, рассказал порталу Е1 один из водителей. В пресс-службе Кольцово пояснили, что на первой автобусной линии сейчас укладывают асфальт. На время работ такси и автобусы перенаправляют на линию высадки-посадки, а въезд по тем же правилам, что и на автобусную линию. Ситуация продлится недолго, работы уже близки к завершению, отметили в пресс-службе Кольцова, пишет Ядин. Кибермошенники остаются одной из главных угроз в Свердловской области. За полгода зарегистрировано более 4000 преступлений с использованием информтехнологии. Это почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых по итогам заседания коллегии. Больше всего IT-преступлений совершено в Екатеринбурге, почти 3300, или 80% от общего количества. Полиции удалось раскрыть почти 2500 киберпреступлений, пишет «Комсомольская правда». Средняя зарплата свердловчан выросла выше отметки 97 тысяч рублей или 84,5 тысячи после вычета налогов. Такой отметки она достигла в мае, прибавив 7,1% за год, отмечает Свердловскстат. На первом месте айтишники. Их зарплаты выросли за год на 5,6%, составили почти 170 тысяч рублей до вычета налогов. На втором месте финансисты и страховщики, 153,5 тысячи рублей в месяц, плюс 8,2%. На третьем месте ученые, которые занимаются научными разработками. Их зарплаты до вычета налогов 148 тысяч рублей. Рост 6,3%. А вот транспортники и логисты стали получать меньше на 0,3%. Также снизились заработки специалистов в сфере недвижимости на 1,7%, пишет «Комсомольская правда». Григорий Лепс объявил об отмене концертов в Крыму. В своем телеграм-канале он заявил, что выступления в Феодосии и в Ялте, запланированные на 11 и 12 августа, не состоятся из-за сложной ситуации в регионе и действующих ограничений режима потребления электроэнергии. Артист отметил, что зрителям вернут деньги за билеты и извинился перед ними. Написал также: «До встречи следующим летом», цитирует певца Лента.ру. Официальный доллар сегодня 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.

0: Ростовский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, днем завтра до плюс 23.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: что, добавим спортивные составляющие в этот день, проверим реакцию футбольных болельщиков прямо сейчас. Вы можете выиграть билеты на субботний матч Урала с футбольным клубом Уфа. Так что не пропустите, берите в руки телефон и набирайте номер 235-103.7. Кто первый, тот билеты и получает. 235-103.7.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
1: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Это Радио Си, и мы отправляем футбольных болельщиков на стадион. Наш номер 235-103-7. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: Вы дозвонились первой, а значит, заслуженный билет ваши.
1: Спасибо. Класс, спасибо огромное. Я очень рада отправиться на футбол. Ура!
0: Как вы за парней-то болеть будете?
1: Будем кричать разные кричалки.
0: Угу, давайте прорепетируем одну. У вас еще есть время подучить, потому что матч будет в эту субботу. А вам желаю прекрасного рабочего дня.
1: Спасибо огромное.
0: В ближайшую субботу, 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене матч «Урал-Уфа». Без возрастных ограничений и паспорт болельщика не нужен. Тоже хотите отправиться на эту игру? Тогда участвуйте завтра в розыгрыше с 2 до 3. Это Радио Си.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Отрел Групп. Уверенность 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. В Екатеринбурге 2 часа и 32 минуты. Сейчас выпуск новостей. С нами Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов. В это время свердловчан призывали быть бдительными и спокойными, вводили ограничения мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО и БПЛА. В Свердловской области продолжается дождевой паводок. За последние сутки затопило еще 87 приусадебных участков, в том числе в Первоуральске и Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС. Между тем от воды освободились более десятка жилых домов, 141 приусадебный участок. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Пик максимальной фазы в 20:46 по московскому времени. Смотреть на солнце без фильтров опасно, напоминают специалисты. Житель Италии по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на 1 миллион евро. Как пишет газета «Република», обнаружив ошибку, мужчина обратился в компанию по вывозу мусора. И удивительно, но билет с трудом, но нашли на свалке. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на четверг. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Впереди три хита, которые навсегда оставили свой след в истории. Это «Золотая коллекция», «Долорес О'Риордан», «Эйния» и совсем близко группа Queen. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Сыр «Сиркачи»

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
5: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
6: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
5: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца августа этого года.

Еще одна порция первоклассного рока ждет нас в начале четвертого. Это будут Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. А в конце этого часа на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ПАО «Уральский завод Эма», мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости с Людмилой Гусевой. Спонсор выпуска ИП Титова. Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Добрый день. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал чуть больше 2 часов с 11:43 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными и спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. Между тем, в Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной. Об этом сообщили порталу Е1 горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Вскоре логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Напомню, 25 июля возле склада маркетплейса произошел пожар. Были повреждены 48 машин. На Екатеринбургской кольцевой дороге ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Об этом пишет «Новый день», ссылаясь на департамент информполитики. Так, временные ограничения вводились на 57-м километре для устранения дефектов покрытия на путепроводе через трассу М-12 «Восток». Транспорт был пущен по одной полосе. Специалисты сняли фрезой старые покрытия и уложили новые. Учитывая напряженный трафик на ИКАДе, работы вели в период минимальной интенсивности движения. Аналогичные работы в ночь на 6 августа пройдут на путепроводе через ЖД пути в районе Северки на 54-м километре Екатеринбургской объездной. Там частично ограничат движение. 12 августа случится полное солнечное затмение, которое при ясной погоде можно будет наблюдать и в России. Об этом рассказал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров. Затмение начнется в 18:34 по московскому времени, завершится в 22:58. Момент максимальной фазы в 20:46 по Москве. Спутник закроет звезду на 2 минуты и 18 секунд. Это вечернее затмение. Наблюдать его лучше с открытого места на западной стороне, где небо еще не стемнело, а край солнца уже касается линии горизонта. Смотреть на солнце без фильтров опасно для сетчатки. Нужны сертифицированные солнечные очки или специальные оптические приборы, отметил специалист, пишет газета.ру. Житель итальянского города Бетонто по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 000 000 евро, решив, что он ничего не выиграл. Мужчина много лет играет в мгновенную лотерею, неизменно выбирает числа 2, 4, 8, 10 и 51, которые связаны с близким человеком. Придя домой, он понял свою ошибку, вернулся в место продажи, но билета там уже не было, его выбросили в мусор, который отправили на сортировочный пункт. Специалисты компании восстановили весь маршрут, определили, в каком мусоровозе лежит билет, и нашли его. Гендиректор компании прикоснулся к найденному билету на удачу, потом ради шутки купил лотерейный билет и тут же выиграл 50 евро, отмечает газета.ру. Официальный доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это невероятно ныне популярная Оливия Адамс «Fool Me Once» на 103.7 FM. Кстати, если вам понравилась песня и хотите знать ее название или имя исполнителя, тогда запоминайте время звучания и заходите к нам на сайт radiosi.ru в раздел «Плейлист». В Екатеринбурге 11 минут 4-го, Дотан впереди, Александр Иванов. Радио Си – музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Радио Си, а значит, плодотворно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Максим Фадеев и Григорий Лепс дальше, и Ричард Маркс. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: часах 15:29. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Все службы тыла Минобороны России объединят в одних руках, объявил президент Путин. Он отметил, что в современных условиях это тоже вполне боевая работа. На должность по этому направлению назначен Солочук Валерий Николаевич, пишет РБК. В Екатеринбурге после объявления опасности от беспилотников эвакуировали склад Wildberries на улице Перспективной, сообщили ей один горожане. В компании подтвердили информацию, объяснили эвакуацию мерами безопасности. Угроза атаки беспилотников в регионе сегодня действовала чуть больше 2 часов. На Екатеринбургской кольцевой ведется точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения, отметили в департаменте информполитики области. На 57-м километре трассы уложили новое покрытие. Этой ночью такие же работы проведут на путепроводе через ЖД-пути в районе Северки. Там также частично ограничат движение. Конкурс «Интервидение» в этом году могут отменить. Об этом сообщил источник в Риаде, где должно пройти мероприятие. По его словам, ключевые моменты, сроки проведения, состав участников, программа мероприятия пока под вопросом. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на четверг. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Собираетесь говорить на английском? Тогда придется разобраться в артиклях и научиться произносить звук.
4: Да.
3: А сделать это необходимо, потому что по версии Оксфордского словаря артикль
4: «да»
3: – самое употребляемое слово английского языка.
0: Реклама. Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по-английскому.
0: Опять?
5: Она объясняет, непонятно.
0: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
1: Екатеринбург, 103,7 FM. Радио «Си».

0: России, 103.7 FM, 15.45, и прямо по курсу хиты, которые сделали музыку незабываемой. Золотая коллекция Радио Си, Никельбэк, Ace of Base и Джордж Майкл.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Золотая коллекция «Радио-7».

Без 4:04 в Екатеринбурге. Прекрасный золотой хит откроет час следующий. Это «By God's Yours», «What's a Woman Without a Man». А в конце этого часа «Pure Paradise». Музыка понятная без слов на радио «Си».

0: Екатеринбурге 16:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОСЗ проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. Владимир Путин в среду принял ряд важных кадровых решений в Минобороны. Все службы тыла теперь сосредоточены в одних руках. На должность назначен Валерий Солодчук, которого Путин назвал одним из наиболее талантливых командиров. Группировку «Центр» и группировку «Восток» в зоне СВО возглавят Андрей Иванаев и Борис Болгарев. Войсками беспилотных систем будет руководить Денис Лямин. Военные эксперты в своих комментариях очень высоко оценили эти кадровые решения президента. Под Екатеринбургом взорвали автомобиль создателя дрона «Упырь». Инцидент произошел в Большом Истоке. Там взорвался «Мерседес», в котором предварительно находился разработчик FPV-дрона «Упырь» Владимир Ткачук. Об этом пишет телеграм-канал «Мэш», на который ссылается «Новый день». Как сообщает Е1, водитель автомобиля погиб. По данным «Мэш», пострадавшие в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО. Сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планирует обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» — классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итакия Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 23.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут 5 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. И дальше целых 20 минут без остановки. Только лучшие хиты последних десятилетий будут Энрике Иглесиас, Оливия Дин и группа Сплин. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, 16.30, сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ООК «Баден Групп», «Баден Фэмили».
1: Добрый день. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил вице-премьер Александр Новак. Но, по его словам, нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. В Екатеринбурге подорвали машину создателя дронов «Упырь» Владимира Ткачука. Как сообщает Е1, инцидент произошел в Большом Истоке вечером 4 августа. Ткачук в реанимации, его водитель погиб. На Екатеринбургской кольцевой дороге начали точечный дорожный ремонт без полного перекрытия движения. Временные ограничения вводились на 57-м километре. Транспорт направляли по одной полосе, пишет «Новый день». Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей, сообщает «Автостат». На вторичном рынке средняя стоимость автомобиля с пробегом 1 200 000. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness Panorama? Фантастика. Выходит, это было верное решение.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 16:46. Золотая коллекция ждет нас дальше. Там 2001 Brainstorm, 98 Modern Talking и в начале 85 Сандра. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

0: Без 2:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше встречайте Элину Гончарову. В конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Радио Си на 103.7 FM. Мы с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. При правительстве России создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами развития технологий искусственного интеллекта с учетом защиты авторских прав. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что главной задачей группы является выработка правовых рамок, способствующих развитию российских ИИ-моделей, сообщает Интерфакс. Участники группы будут разрабатывать меры по предотвращению несанкционированного использования объектов авторского права, а также решать вопросы владения правами на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. В Екатеринбурге 13-летнего электросамокатчика сбила машина. ДТП произошло вечером 4 августа на Бибеля. Водитель «Шевроле» сбил школьника на пешеходном переходе. Самокатчик пересекал дорогу, не спешившись. Об этом сообщили в ГОРГАИ. Подростка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу, где врачи диагностировали у него перелом ноги. Подростку оказали необходимую помощь, отпустили домой. 23-летний водитель «Шевроле» управлял машиной с технической неисправностью. Кроме того, у него не было полиса ОСАГО, на него составили протоколы. В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центр города. В 8 вечера 7 августа закроют улицу Бориса Ельцина от Октябрьской площади до 8 марта. В субботу 8 числа перекроют участки улиц Горького, Пролетарской, Дзержинского. Главный этап ограничений выпадает на воскресенье 9 августа. С 6 утра до 13 часов движение автомобилей полностью закроют по Ленина от Московской до Карла Либкнехта по улицам 8 марта, Толмачева, Царской, Первомайской. На время перекрытия общественный транспорт направят в объезд. Утром 9 числа на всех участках трассы забега будет запрещено движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, пишет «Сигнал». Нижний Тагил с 6 по 8 августа станет столицей короткометражного кино. Здесь пройдет финальный этап международного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Урал-Шортс». В кинотеатре «Красногвардеец» тагильчане смогут бесплатно увидеть лучшие фильмы. Для посещения сеансов необходимо зарегистрироваться, сообщает Департамент информполитики. В программу вошли почти 50 короткометражек из 8 стран – России, Бразилии, Китая, Франции, а также США, Испании, Великобритании и Арабских Эмиратов. Ректор МГИМО Анатолий Таркунов предложил ограничить в вузах число мест для олимпиадников. В России завершается прием согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако, по словам экспертов, для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось из-за наплыва победителей олимпиад с правом приоритетного зачисления. Например, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек. Это больше половины от общего бюджетного приема. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии AirAdent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию AirAdent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Майрой. Такое обманчивое электричество в отношениях САУА на радио Си. Золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличного завершения рабочей среды. 17.11 в Екатеринбурге. Шаус, Love Tonight у нас впереди. И через минуту Линда на радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лим-Попо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
9: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
10: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
11: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
12: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика» 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Радио Си и Яндекс.Еда желают всем нам ярких и вкусных впечатлений и подкрепляют пожелания интересной игрой. На этой неделе по будням сразу после 8 утра зашифровываем различные блюда по названным ингредиентам. Вам предстоит догадаться, какое блюдо мы загадали. Дозвониться первым, ответить верно и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности найдете на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва. А сейчас посмотрим, что у нас на дорогах. Яндекс.Карты сообщают о 4 баллах затруднений. По магистралям сложно. На проспекте Космонавтов в оба направления, на проспекте Ленина также в обе стороны и на Восточной в сторону парка Маяковского. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от 51-го километра до реки Решетка, от 20-го километра до 13-го километра и от Новомосковского тракта до реки Решетка. На Шевской стоят машины на отрезке от Краснофлотцев до промышленного проезда и на Донбасской Бебеля. Скорость потока 5 км в час от Никольского переулка до Таватуйской.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Шаус Love Tonight на Радио 7, музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, завершим рабочую среду. Блестяще, 17:23 в Екатеринбурге, а впереди нас ждет группа Кино, кавер песни «Вопрос» и через минуту Пол Маккартни, легенда Yesterday на Радио 7.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио 7.

0: Половина шестого в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда на очереди у нас новая песня «Селин Дион», «Бонжур», «Пардон, мерси». Сейчас на «Радио Си» новости. Коротко, Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Найден самолет, бесследно пропавший в Иркутской области еще два дня назад. Все это время самолет искали. Пилоты посадили его в плохую погоду. С понедельника находились без связи, но смогли забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении, пишет телеграм-канал «Шот». По факту покушения на убийство разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Машину предпринимателя взорвали, Ткачук госпитализирован. Официальных комментариев от силовых ведомств пока нет, пишет Ядин. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17 500 покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. Россияне стали чаще угрожать начальству увольнением, чтобы получить прибавку к зарплате. В 60% случаев это срабатывает, и только 6% начальников сразу увольняют такого сотрудника, пишет РБК. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на «Радио Си». В четверг нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 градусов. Днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: В английском языке насчитывается около 1 миллиона слов. При этом средний носитель вполне обходится 20-30 тысячами. При этом буква
4: «И»
3: – самая часто используемая буква английского языка. А буква
4: «Q»
3: – самая редкая. Она употребляется в 56 раз реже, чем
4: «И».
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: 2 по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио «Си». Екатеринбург, 103,7 FM.

0: А диджей Саш и Родригес «Эквадор» на Радио Сиф, там, где музыка прежде всего и где в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. А в этом сборнике Альваро Солер, «Ля Синтура», «Sixpence Non Richer», «Kiss Me» и в самом начале «Bad Boys Blue», «Gimme Your Lovin'» на Радио Сиф.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
8: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНП 321-665-800-39-902.
9: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229-99 за 350 граммов. Масло традиционное «Белебеевское» 159,99 за 170 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: И о ситуации на дорогах. На радиосе спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». А сервис «Яндекс.Карты» сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Токарихе в сторону Репина, на Космонавтов, в центр и на проспекте Ленина к ВИЗу. А крупнейшие пробки на ЕКАДе от 51-го километра до реки Решетка, от Березовского тракта до 16-го километра. Пробки на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской, на Серовском тракте от дороги к поселку Шувакиш до моста через ЖД и на Щерса-Амундсена скорость потока 3 км в час на отрезке от Сурикова до Волгоградской.
11: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Золотая коллекция «Радио Си».

Много солнца под занавес золотой коллекции радио Сия. Альваро Солер Ля Синтора 1756 в Екатеринбурге. Мы ждем новостей еще впереди. Шер, Блиф и музыка понятная без слов. В финале часа Жан-Мишель Жар, Оксиджен. Спонсор инструментальной музыки на радио Сия. ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM. Мы с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый вечер. Проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС, сообщил Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке России. По словам вице-премьера, нефтяные компании переносят сроки ремонтных работ на заводах, и постепенно они будут насыщать топливом, в том числе и независимые заправки. Потребности аграриев в горюче-смазочных материалах полностью удовлетворены, добавил вице-премьер и сказал, что мониторинг цен на топливном рынке продолжается. Режим беспилотной опасности действовал в среду в Свердловской области чуть больше 2 часов, с 11:43 до 14:00 по местному времени. В период объявления угрозы свердловчан традиционно призывали быть бдительными, спокойными, предупреждали о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Также власти области напоминали о запрете видеосъемки работы ПВО, беспилотников и их обломков. В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Первый этап строительства главного парка в Екатеринбурге планируют на следующий год, сообщил замглавы города Рустам Галямов. По его словам, сейчас проводят обсуждение проекта с компанией «Принцип», которая предложила идею. Проработанный вариант выставят на общественные обсуждения. Главный парк Екатеринбурга должен объединить парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Проект год назад представила компания «Принцип». Харитоновский сад планирует обновить, добавить зелени, проезжую часть возле космоса переоборудуют в пешеходную зону. Создатели проекта ориентируются на парк «Краснодар» и «Зарядье» в Москве. Отработанная ступень ракеты SpaceX весом 4 тонны столкнулась с Луной. Об этом пишет The Guardian. В результате на Луне появился новый кратер диаметром 20-30 метров. По данным экспертов, ступень упала на видимой стороне Луны в районе кратера Эйнштейн. Ракета Falcon 9 стартовала в январе прошлого года и успешно вывела в космос 2 коммерческих лунных посадочных модуля. По итогам этой миссии первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй не хватило горючего. Полтора года этот объект размером с 5-этажный дом летал в космосе, и постепенно он оказался ближе к Луне, которая и притянула его к себе. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
0: И о погоде. На «Радио Си» в четверг нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: с тобой.
1: А в прекрасном настроении на летнем подъеме мы завершаем рабочую среду в компании «Радио Сия» и музыки, которую мы любим. 18.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас Тото, Кутуньо, Солоной. И через минуту свежую песню Тедди Свимс, «Мистер Новотол» на «Радио Сия».
2: Реклама.
3: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
2: И о ситуации на дорогах. На Радио Сии сервис Яндекс.Карты сообщает о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно на Восточной, в оба направления, на проспекте Космонавтов, также в обе стороны и на Репино из центра. Крупнейшие пробки на Якаде от реки Исеть до реки Решетка от 20 километра до 13 километра. На Донбасской Бебеле скорость потока 4 километра в час. От Никольского переулка до Таватуйской похожая ситуация на Щорса Амундсена от Сурикова до Волгоградской. И еще одно затруднение на Якаде от Новомосковского тракта до реки Решетка.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Год 1980, фестиваль Сан-Ремо и триумфальная безоговорочная победа Тото Кутуньо с Соло Ной на Радио 7. Золотые хиты. 18:21 в Екатеринбурге. Прекрасного всем продолжения вечера. Юли Зиверт впереди. И через минуту Антик, I would die for you. Это Радио 7.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: А в Екатеринбурге уже 7:30, когда до завершения рабочего дня рукой подать. Это очень приятно в компании радио и отличной музыки. Гарри Стайлс у нас на очереди. As it was. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня персики. Спонсор программы на радио Си ООО DRL Group. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллиона лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто.

0: ДДТ «Осень» на Радио Си. Ну а у нас пока бал правит лето. И, конечно, мы справедливо ждем множество приятных моментов этим августовским вечером. 18.42 в Екатеринбурге впереди. Нас с вами ждет золотая коллекция в сборнике часа Араши и Лена, «Pew Love», «No Mercy», «Please Don't Go». И в самом начале «Альфа-Вилли», «Forever Young» на Радио Си.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Московской, в сторону объездной, на Восточной, к ЖД вокзалу, на улице Репина из центра и на Челюскинцев также к вокзалу. А крупнейшие пробки сейчас на Якаде, от реки Сеть до реки Решетка, от Березовского тракта до 13 километра и от Новомосковского тракта до реки Решетка. На Щерса Амундсена скорость потока 3 км в час от 8 марта до Волгоградской и на Челюскинцев Московской. Похожая ситуация на отрезке от маршала Жукова до проспекта Ленина.
16: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
17: Радио «Си». 103.7 FM.
18: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
19: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
20: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
19: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
21: Акция действует до конца августа этого года.

0: Параша Елена Пьюлов в золотой коллекции. Радио Си 18:56 в Екатеринбурге. Впереди у нас третий звонок, где сегодня мы разыграем еще пару билетов на концерт группы «Мегаполис 16+.» Прежде на Радио Си новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си Джеймс Ласт и Ричард Клайдерман, вариации на тему Никола Паганини.
1: Реклама. 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
2: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
3: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Добрый вечер. В Иркутской области найден самолет, бесследно пропавший двое суток назад. Все это время его искали, но безрезультатно. Как выяснилось, пилоты смогли посадить самолет Cessna-182 в плохую погоду. С понедельника летчики находились без связи, но сумели забраться на сопку и передать информацию о своем местонахождении. За ними вылетел вертолет со спасателями. В Чкаловском районе Екатеринбурга 5 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель арендованного электросамоката. Об этом сообщили в Свердловской госавтоинспекции. Все случилось около 16 часов в районе улицы Щербакова, 145В. По предварительным данным, со стороны улицы Зимней ехала «Хонда», которая сбила водителя электросамоката, пересекавшего проезжую часть. Самокатчик скончался на месте. Автоинспекторы выясняют его личность, назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает «Уралинформбюро». Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 200 000 рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Июль этого года в России стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Превзошел предыдущие максимумы 2010 и 2024 годов. Особо жаркая погода была в азиатской части страны. Приволжье, Урал и Сибирь внесли основной вклад в установление нового рекорда, передает Интерфакс. В этих регионах температура превысила климатическую норму на 3 градуса, в Тюменской области на 4. А вот в европейской части России лето оказалось прохладнее обычного. В некоторых районах средняя температура была ниже нормы на 1 градус и более. Группа «Градусы» выступит в Екатеринбурге на марафоне «Европа-Азия». Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы. Благотворительный марафон пройдет в субботу. Желающих принять участие ожидает несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 километр, 100 метров и марафонская 42,2 километра. Бесплатный концерт «Градусов» начнется в 17 часов после забега на Октябрьской площади. Доллар 81,13, евро 93,58.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект 1 Южный». Проект декларации на сайте nashtochka.ru.
0: И о погоде на радио Си на завтра нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 23 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: А сегодня мы с вами разыграем два билета на концерт группы «Мегаполис» на правах рекламы. Это первый за 11 лет сольный большой концерт легендарной рок-группы, которая станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр» для зрителей старше 16 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103.7 и постарайтесь оказаться третьим. Только в этом случае вам достанется два билета на концерт «Мегаполиса» 235-103.7.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
1: А сейчас расскажу, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Сервис Яндекс.Карты сообщает о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно. На Ленина в оба направления. На Московской в сторону Объездной. На Малышева к центральному стадиону. И на Челюскинце в сторону Московской. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от реки Исети до реки Решетка. От Новомосковского тракта до реки Решетка. От Березовского тракта до реки Березовка. И от 16 до 13 километра. Также серьезные сложности на Щорса-Амундсена на отрезке от 8 марта до Волгоградской.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиосе игра «Третий звонок», розыгрыш билетов на концерт группы «Мегаполис» 16+. Им настало время знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Дозвонилась Жанна.
0: Жанна, очень приятно. Ваш номер 1, к сожалению.
1: Ну, тоже неплохо. Спасибо.
0: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Владимир.
0: Ваш звонок под номером 2, но есть возможность передать приветы.
2: Жене передаю привет, сыну передаю привет, маме.
0: Всем по привету, всем отличного вечера. Вас приветствует Радио Си, третий звонок. Меня зовут Элина, а вас?
3: Валерий.
0: Очень приятно. В дороге, Валерий?
3: Да, в дороге.
0: Как настроение сегодня?
3: Хорошее, бодрое.
0: Поделитесь секретом бодрости в середине рабочей недели?
3: Конечно, поделюсь. Главное, что на работе все получается, это значит бодрое настроение.
0: И все остальное тоже обязательно получится. Валерий, ваш номер 3. Вы победитель третьего звонка.
3: Спасибо большое. Очень рад.
0: 2 билета на концерт группы «Мегаполис» ваши.
3: Ура.
0: Кого возьмете с собой?
3: Супругу.
0: Привет супруге.
3: Привет моей семье, моей внучке, Софиюшке. Всех люблю. Сегодня прекрасная погода. Всем слушателям Радио Си огромный привет от меня.
0: На правах рекламы. Концерт группы «Мегаполис» – это первый за 11 лет сольный большой концерт легендарного рок-коллектива, который станет частью программы Ельцин-центра август 2001-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции с которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр» 16+.
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Скотт Кэллум, «Stay» на Радио Си. В нашей компании хорошо всегда. Всех с завершением рабочего дня, отличного вечернего отдыха. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. На этот раз «Дайда», «Life for Rent», «E-Type», «Angels Crying» и в самом начале «Electric Light Orchestra», «Ticket to the Moon» на Радио Си. И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают нам о 3 баллах загруженности. Сложно в эти минуты по магистралям на Ленина в оба направления. На Токарехе в сторону Репина, на Репина из центра. Крупнейшие пробки на Якаде от реки Сеть до реки Решетка от 19 до 13 километра и от Новомосковского тракта до реки Решетка. А также на Щерса Амундсена постоять придется от 8 марта до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей. Скорость потока 8 км в час на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вспоминаем середину нулевых в золотой коллекции радио Сигдайда Life for Rent. 19:56. Завершающие на сегодня новости. Впереди еще Ace of Base, Wheel of Fortune и музыка, понятная без слов, Пандана. А мелодии из фильма «Хороший, плохой, злой». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия пенсионеров, на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Серьезное ДТП произошло под Екатеринбургом. На трассе возле Первоуральска столкнулись две фуры и трактор. Один из водителей погиб на месте происшествия. Об этом Е1 сообщили читатели. Информацию порталу подтвердили в облгаи. По данным автоинспекторов, инцидент произошел на 296-м километре автодороги М-12. По факту ДТП назначено расследование. В связи с произошедшим движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в день строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар 81.13, евро 93.58.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А 6 августа в четверг синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью по области от 10 до 12 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 21, в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске до 20 тепла и в Краснотуринске завтра до плюс 19.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: А Кид Лерой, Джастин Бибер, «Stay» на Радио 7, музыка, которую мы любим и в компании которой так здорово отдыхается после завершения рабочего дня. 9:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, Милен Фармер, новая песня «Сэк Уилли Тох» впереди, «Ночные снайперы». Сейчас на Радио 7 минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и Медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103.7 FM.
4: Реклама.
5: Давай заедем в «Златопечка».
6: Конечно.
5: Что возьмем сегодня?
6: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
5: Получается, весь дачный стол.
6: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
7: Адреса на сайте златопечка.ру.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
9: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
12: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный, 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио «Си».

0: осенью ждем выход нового альбома Милен Фармер. Ну а пока наслаждаемся синглом «Se Aquilitur» на Радио Си. Золотые хиты и то, что в моде. 20 минут 9 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечернего отдыха. Полина Гагарина впереди, Дабас. И уже через минуту Рикардо Фолли. Обыкновенная история на Радио Си.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге половина девятого. Это радио Сиа. Там, где музыка прежде всего, скоро. Майли Сайрус, Flowers. Сейчас гороскоп. На завтра встречаем Анну Романову, спонсор программы ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
1: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
1: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
9: Радио Си.

0: Радио Си. Меньше слов, больше музыки. Приятным летним вечером. Им золотая коллекция ждет нас впереди. Эми Макдоналд, This is the Life, Roxette, Wish I Could Fly. И в самом начале Modern Talking, Do You Wanna на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны: Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 126-60-542-2678.
7: Золотая коллекция Радио Си.
8: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

Эми Макдоналд. This is the life в золотой коллекции Радио Си. Песни, которые мы рады слушать вновь и вновь. 20:58. А скоро Hurts, Wonderful Life и музыка понятная без слов. Оркестр Поли Мариа. Токата. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: 21.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью по области от 10 до 12 тепла, завтра днем в Екатеринбурге и Каменске-Уральском до плюс 21, в Асбесте и Полевском до 20 тепла и в Лесном завтра до плюс 19.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Сиа, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного вечернего отдыха. 21.11 в Екатеринбурге. И в ближайшие 30 минут с нами только музыка, песни «Друг за другом», «Мумий-тролль», «Малыш» и «Savage Garden», «До луны и обратно», «Эрос Рамазотти», «Шер», «Пьюки Пой», «Хуанес», «Ла Камиса Негра». Уже через минуту «Бенсон Бун», «Мистикл», «Мэджикл» на Радио Сиа.
1: Реклама.

0: Кофе. Твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: 21:45 в Екатеринбурге, в компании «Радио Си». Хорошо всегда и в особенности погожим августовским вечером. Всем прекрасного отдыха. Далее здесь три хита золотой коллекции. Celine Dion, New Days Come, London Beat, I've Been Thinking About You. И в самом начале Адриана Челентано, Il Tempo Se Ne Va.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

В золотой коллекции Радио Си только песни, проверенные временем. Селин Дион, 2002 год. 21:56 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет романтический вечер. Песни о любви, самые красивые баллады в дебюте Scorpions, Wind of Change и музыка, понятная без слов. Кенни Джи, Paradise на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В четверг, 6 августа, нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем до 21 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си»

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере на Радио Си до полуночи. Риман с нами далее Tonight. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки, побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. В четверг нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Завтра днем плюс 19-21.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в 19 век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Здравствуйте! Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия пенсионеров, на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва. Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель, и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
5: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
4: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового «Майбаха» превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллиона лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволновое излучение на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Здравствуйте! Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – «Партия пенсионеров», на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва. Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали: электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили: их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
0: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
4: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденье, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового «Майбаха» превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллионов лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни и даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате 5 августа 1914 года. В американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый – привлекает.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволновое излучение на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую кожу. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Здравствуйте! Центр Избирком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия пенсионеров, на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва. Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых 3 месяцев эксплуатации. Результаты показали: электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили: их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров 2-го ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиные силы. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Персики – одни из любимейших фруктов конца лета. В США август официально является месяцем персика. Сегодня персики. Родина персиков – Южная Америка. Европейцев с этими фруктами впервые познакомил Христофор Колумб. Персики существовали задолго до появления первых людей. Ученые нашли в Китае окаменелые персиковые косточки возрастом более 2,5 миллиона лет, которые выглядят абсолютно так же, как косточки современных персиков. Ближайший родственник персика – миндаль. В Европу персики попали из Персии, то есть из Ирана, из-за чего древние римляне ошибочно называли их персидскими яблоками. В самой Персии персики долгое время считались ядовитыми, поскольку были горькими. Позже их завезли в Египет, где из-за мягкого климата они стали значительно слаще. Однако косточки персика действительно содержат амигдалин, который при раскусывании выделяет синильную кислоту, то есть цианид. Опасная доза – 10-15 сырых ядер. Нектарин – это не гибрид, это 100% персик. Разница заключается всего в одном единственном мутировавшем гене, который отвечает за пушистость. Если этот ген отключается, вырастает гладкий нектарин. Морщинки на персике – это сложная система защиты. Пушок удерживает капли росы и влаги на расстоянии от кожицы. Если бы его не было, персик сгнивал бы прямо на ветке во время дождей. В средние века и в эпоху Возрождения сок из косточек и листьев персика использовался в качестве невидимых чернил. После высыхания он становился абсолютно прозрачным, но темнел от тепла, например, от пламени свечи. Среди моряков и профессиональных рыбаков в США существует жесткое суеверие. На борту судна ни в коем случае не должно быть персиков. Считается, что они приносят неудачу, штормы и поломку моторов. Корни страха уходят в XIX век, когда несколько кораблей, перевозивших скоропортящиеся персики, затонули из-за того, что команда слишком торопилась доставить груз в порт. И что на первом месте? В Японии выращивают самые дорогие в мире персики, к оценке которых подходят как к оценке бриллиантов. Перед продажей каждый персик сканируют специальным лазером на уровень сладости. Один безупречный персик на аукционе может стоить сотни, даже тысячи долларов. Самый дорогой персик с идеальной сахаристостью стоил 40 тысяч долларов за одну штуку.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 августа – Международный день светофора. Он привязан к дате. 5 августа 1914 года в американском Кливленде на одном из перекрестков установили 4 устройства, похожих на современные светофоры. У них было 2 сигнала – красный и зеленый, а еще звук при переключении. Управлял конструкцией с помощью рычагов полицейский в стеклянной будке. Создал устройство изобретатель Джеймс Хок, а позже основал первую в мире компанию по производству светофоров. Но самый первый светофор появился гораздо раньше, в Лондоне, еще 10 декабря 1868-го, тоже с 2 сигналами. Трехцветные светофоры установили только в 1920 году в Детройте и Нью-Йорке. Выбор цвета для сигналов семафора, а потом и светофора, не случайен. Уже в начале 19 века ученые узнали о длинах волн, соответствующих разным цветам видимого излучения. У красного самая длинная волна. Его видно далеко, даже в непогоду. Желтый хорошо различим, но не такой тревожный, а зеленый на контрасте с красным исключает путаницу. Кроме того, во многих культурах красный исторически ассоциируется с опасностью, зеленый – со спокойствием, а желтый привлекает внимание. Но почему?

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новый способ может сделать картофель фри намного полезнее. Инженеры из Иллинойского университета разработали гибридную технологию, которая сокращает время обработки и значительно снижает процент жира в готовом продукте. В традиционном фритюре при температуре 180 градусов влага из картофеля испаряется. Внутри ткани образуется отрицательное давление, из-за чего масло заполняет до 90% освободившихся пор. Новый метод подключает к процессу микроволнового излучения на частотах от 2,5 до почти 6 ГГц. Микроволны колеблют молекулы воды, заставляя их быстро нагреваться по всему объему продукта, а не только на поверхности. Возникающее избыточное давление пара выталкивает влагу и блокирует проникновение масла внутрь. При этом необходимо комбинированное использование микроволновки и фритюра. Одни лишь микроволны делают картофель мягким, а параллельный классический нагрев позволяет сформировать привычную хрустящую корочку. Исследователи отмечают, что технологию легко внедрить на пищевых производствах, модернизировав линии СВЧ-генераторами. А повторить этот процесс на обычной кухне, к сожалению, пока не получится. Поэтому дома по-прежнему выбираем между аэрогрилем и классическим жирным фритюром.
3: Здравствуйте! Центр Сберком России определил порядок, в котором политические партии будут представлены на избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Это стало известно на заседании комиссии. Первая строчка по результатам жеребьевки досталась «Единой России», вторая – партия «Яблоко», на третьей – ЛДПР. У партии «Прямой демократии» – четвертая строка, у партии «Зеленые» – пятая. На шестой – «Справедливая Россия», на седьмой – «Родина», на восьмой – КПРФ, девятая строчка – партия пенсионеров, на десятой – «Коммунисты России». И, наконец, последняя, 11-я строчка «У новых людей». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить с 18 по 20 сентября. Покушение на создателя знаменитых дронов «Упырь» совершено в Екатеринбурге. «Мерседес» Владимира Ткачука взорвали. Как пишет Е1, водитель автомобиля погиб. Сам Ткачук получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту возбуждено уголовное дело. FPV-дрон «Упырь» отлично зарекомендовал себя в зоне СВО, сейчас производится серийно, хотя начинался как проект энтузиастов, напоминает «Новый день». 53 свердловчанина пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего с начала сезона 17,5 тысяч покусанных. Это в 1,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает региональный Роспотребнадзор. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на боррелиоз 241. Свердловчане продолжают прививаться от энцефалита. С начала года проведено почти 136,5 тысяч вакцинаций и 287 тысяч ревакцинаций, сообщает газета «Коммерсант». В Екатеринбурге в День строителя 8 августа будут перекрывать дороги для автомобилей и средств индивидуальной мобильности и ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии. Главные площадки праздника – исторический сквер и проспект Ленина. Движение на дорогах вокруг ограничат уже с пятницы. Продажа алкоголя будет запрещена на целом ряде участков улиц Карла Либкнехта, Никонова, Царской, Дзержинского, Пролетарской, Первомайской, Толмачева, Ленина, Свердлова и других. В рамках праздника пройдут мастер-классы, конкурсы профмастерства, выставка строительной техники, а также концерт группы «Ума Турман», пишет «Новый день». Продажи поэмы Гомера «Одиссея» в Свердловской области этим летом выросли почти на 200%. Интерес к античному классику начал расти у читателей еще весной. В мае было плюс 116%, в июне 159%. В июле, когда состоялась премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея» по мотивам поэмы Гомера, рост продаж составил 254%. «Одиссея» – классическая поэма, созданная в 8 веке до нашей эры. В ней рассказывается о приключениях мифического героя, царя Итаки Одиссея, а также его жены Пенелопы, которая долго ждала своего мужа с войны. Доллар на четверг 80.93, евро 93.19.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 августа 1802 года в Норвегии родился гений математики Нильс Абель, в честь которого учреждена премия, сравнимая с Нобелевской. Он прожил всего 26 лет, но успел так много, что имя Абеля носят теоремы, уравнения и формулы. У сына бедного пастора был явный математический дар, и это заметил школьный учитель. Он добился стипендии для Нильса, а позднее стал издателем его трудов. Уже поступая в Королевский университет, 19-летний Абель был самым знающим математиком Норвегии, а вуз окончил всего за год и стал совершать открытия в математике. Вот только современники не могли их оценить. Нильс заглянул слишком далеко, опередив время. Он жил бедно, перебивался частными уроками. Судьба улыбнулась, а в 26 лет его приняли в Королевское научное общество Норвегии, пригласили преподавать в Берлинский университет. Он планировал жениться, но не успел, сгубил туберкулез. Публикация самой важной теоремы об интегралах от алгебраических функций вышла посмертно. Ее назвали нерукотворным памятником Абелю, но есть и рукотворный – в Осло возле Королевского дворца.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 1 430 000 лет назад по илистому берегу кенийского озера Туркана прошла группа из 8 крупных самцов. Ученые определили возраст их следов по вулканическому пеплу и выяснили, отпечатки принадлежат парантропам, тупиковой ветви эволюции древних людей. До этой находки парантропов знали только по массивным челюстям, коренным зубам в 3 раза больше наших и черепному гребню для крепления мощных мышц. Из-за такого строения их считали приземистыми. Однако размер стопы и длина шага показали, рост этих представителей человеческой линии достигал 183 сантиметров, а вес 75 килограммов. Примерно как человек прямоходящий, который жил в тех же краях. На берегу палеонтологи нашли 21 отпечаток. 8 самцов шли вместе, заходя на мелководье среди бегемотов и антилоп. Полное отсутствие самок и детенышей указывает на социальную структуру, как у современных горилл. Доминантный самец выгонял конкурентов, и самцы-холостяки объединялись в группы для патрулирования территории и просто для дружеских прогулок. Парантропы вымерли больше 1 000 000 лет назад из-за климатических сдвигов и конкуренции с нашими прямыми предками.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носят самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.